Пресвятых славных, всех вольных апостолов, святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинополя, святого мученика Теодота Богдана, что в Анкире, святых мучеников Дионизия Петра и тих, что с ним –